мандрии, а жукада ци рушини. Олер куцыпе оляка не рушини, каса стряка. Май костика труп субцыри, а жукада ци рушини. Олер куцыпе оляка не рушини, каса стряка. Олер куца меди ери, да путери ламу ери. Шиту патей капата, пахару стягуа. Олер куца меди ери, да путери ламу ери. Шиту патей капата, пахару стягуа. Шайся вез, а тучко стика.